убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створ. Пършу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдела бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тешко живел, зато сам се урлочу да бом знорел. Памет ми е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мист люди гарау, ти си паметен, со рекли ти бош знау. Зде па ко појави се проблем, се насмихнем и повим, я сам нор. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створ. Ко знориш такой се лажие диха, здей всяк чловк се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме цркляйо. За мен ни проблемо, ни овир, резо кар сам нор, я смам кромпир.